0: рассыплю над тобой.
1: Белорусская радиорация. Разбураем межи.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

я стежки, застанется от меня. Бегши, бегши, бегши, а на самом дне ветер тихо шепча, немогшима от меня.

0: Радио Рация.
1: Рация. Хорошо бы дзьмухаўцому полі. Свистануло ветром, вось табе гастроли. Быть маленькой хмаркой, певно бы не была. Бывай с Маргонь здоров, Парыж.

глухоногие, по конях руки в ноги. Поехал! У прихожей не могу знайти кроссовок. Я на вогул телом не приспосованный до вандровок. Мне димсамы не заменять, волковыски я пельмени. Каратиста да навада, я бира ношу знанение. Мне бы рук еще две штуки, самых простых не базуки. Мне бы еще пару ног одет, а ты на их брать бруки.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 9, у Польши 8 годин. Россияне знову атаковали Киев, а украинские дроны ударили по черговому НПЗ у России. У Берастейской области в 2025 году выявили амаль у 5 разов больше выпадков шаленства, чем годом ранее. Белорусские канаистки завоевали золото чемпионату света. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с подей российско-украинской войны. Поздним вечером 29 жнивня у вынику атаки российских беспилотников у Киеве загорелся 12-поверховый жилый дом в Оболонском районе, поведомляя «Украинская правда». Так само мощный пожар узник после удару дронами по Трухановым в острове на Дняпры. Яким именовито объект был целью, покуль неведомо. Это была не первая атака столицы Украины за 29 жнивня. Так у Оболонского районе у вынику падения дрона были пошкоджены кавярни и загинула двухгадовая девчинка. Так само поведомлялось про пораненных. Усяго колькость потерпелых у Киеве после атак беспилотников за день досягнула 8 человек. У той же час у Ленинградской области России после атаки дронов загорелся один из найбуйнейших российских НПЗ – завод «Кирыиши Нафторгсинтез» у городе Кирыиши. До белорусских тем. Национальный диалог – концепция, якой притримливается белорусская демократичная супольность. У координационной ради с такой инициативой выступили представники самой буйной фракции «Латушки и Рух за свободу». Больш скептичные комментары гучать звонку. Идея теоретично добрая, комментуя новины вокруг дискуссии политичный аналитик информационного агентства «Позерк» Александр Класковский. Але на практике она выглядая иначе.
3: Конечно, лепей за все счастье, поразуметься, домовиться, мирно и так далее. Але это, на мой погляд, на сегодняшний день идея утопичная. Лукашенко не с тех людей, которые сгаджаются на такие компромиссы, особливо с теми, кто не имеет реальной силы. По-перше, Лукашенко на сегодня пока что не так притискает ситуация. По-другое, когда ситуация его притиснет, то он будет наперше домовляться с теми, кто имеет силы.
2: Идея перемоги в формате круглого стола час от часу гучит на мероприемствах Демсил. Я представляю, как шанец на захование суверенитету. З одного боку стола демократичные структуры, с другого – улады, которые сегодня фактично контролируют Беларусь. А их посадить за перемоги немагчыма, зауважая громадский деяч, керавник агентства евроатлантичного супрацовництва Валерий Ковалевский.
4: Сама по себе идея зрозумелая, але до сегодняшнего дня фактично здольность позиционных структур демократичного руху уплывать неким чином на ситуацию в Беларуси мощно снизилась. А это означает, что створать некие проблемы, ці пропоновуюць нейкія рашэнні да праблем, у іх не такая, якая можа падацца рэжыму ў Мінску дастаткова прывабнай, каб ісці на такія саступкі. Бо ўсё ж такі мы гаворым пра палітычны працэс,
2: у якім маюць удзельнічаць два раўнапраўныя бакі. Гучыць каментар аб гэтай ініцыятыве. Прадстаўнікі Дэмсіл, што выступаюць за круглы стол, заклікаюць далучыцца да працэсу структуры еўразвязу ды ЗША. У 2025 году у Берастейской области отримано 88 становчих выников доследования живел на шаленство. Это у 4,9 раза больше, чем годом ранее, когда было зафиксовано 18 выпадков. Такие известки приводятся у листе Берастейского областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья. Документ у распоряжения редакции Еврорадио представила инициатива «Белпол». Как отзначается у документе, колькость потерпелых от контакта то с живелами застается высокой. У 2025 году по антирабичную допомогу звернулось 2690 человек, что на 19,3% больше, чем у попереднем годе. З их 38 человек контактовали с живелами, у яких было подтверждено шаленство. Як поведомлялося ранее, у першем полугодии 2026 года у Беларуси погоршилася эпизоотичная ситуация по шаленстве у Берастейской и Витебской областях, а так само эпидемиологичная ситуация у Могилевской области. І аб спорті. Беларускі дует Юлії Трушкіни і Іни Нядзелькіної став чемпіоном світу у каное двойці на дистанції 200 метрів. Чемпіонат світу по веславанні на байдарках каное у гэтыя дні проходить у польскім Познані. У фінальным заезді беларускам спатрэбілася для пераадолення дистанції 42,26 секунды. Яны апярэдзілі на 26 секунды прадстаўніц Узбекістана, а китайскую пару на 39 секунды. Для Трушкіной і Нядзелькіной гэта ўжо трэцій запар медаль чэмпіянату свету. У 2024 годзе яны таксама сталі чэмпіёнкамі свету на гэтай дыстанцыі, а ў 2025 заваявалі срэбра. Яшчэ адну ўзнагароду для Беларусі таксама прынесла Алена Наздрова, якая стала бронзавай прызёркай у каноэ-адзіночцы на дыстанцыі 500 метраў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 22, плюс 24. Вецер паўднёвы слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM. Музыка, як лад життя. Маніфест. Аўтарская программа Марыны Савіцкай.
5: Вітаю, гаспадарства. Мяне зовуць Марына Савіцкая, і як звычайна ў гэты час на хвалі беларускага радыё «Рацыя» праграма «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў. Сёння размаўляем з Вячкам Красуліным, беларускім музыкам, які цяпер жыве ў Вільні. Ён лідар гурта «Кашлаты Авог», а яшчэ ў эміграцыі заснаваў уласную ініцыятыву. Дык вось пра гэта ўсё сёння ў гутарцы.

0: Что такое «у нескладанае»?
1: По-перше, там «у» не просто «у», а «у нескладовая», и после этого «нескладанае». Это театрально-фольклорная студия, якую тригодзіка. Это наш супольный проект с Сержуком Толстиковым, там, где мы занимаемся творчим мастацтвам, всякими практикаваннями, и в тым ліку, накольки можем, долучаемся до беларускага фольклору. Так само некоторые дети выказывают желание учиться играть на инструментах музычных, таких как дудочка, бубен. С переменным поспехом у нас часом это отрымливается. А так, в угуле, звычайно, раз на семестр мы робим постановку с детьми по уласным сценарию, які пишем вось разом с Сержуком. Основу, конечно, пишет Сержук, и часом я туда нечто додаю.
0: Кшталту элементу с котиком?
1: Мяу.
0: Ці можна яшчэ зараз долучиться? Может быть, вы некий новый набор до початку нового навучального года плануете?
1: Так, плануем. И вот как раз после того, как вернемся в Вильнюс, зробим анонс того, что ведем новый набор. Первый заняток, хутчэй за все, будет запланованы на 7 вересня, але поглядим, как у нас будет с вольным часом. А так, плануем новый набор и вельми чекаем детишек.
0: Кого? У яким узросте? Ці с батьками? Можно батькам, ці не можно?
1: Мы набираем два узростовых гурты. Один, напевно, от 5 где-нибудь до 8, и другие от 9 до 14-15 год. Потому что все-таки у деток разные цікавности по житті, и когда у нас так отрымалось в опошнем нашем семестре, что мы объединяли группы, то, конечно, с усім малым не было так цікаво с усім великими, и из-за этого дисциплина у нас часом хромала. Ну, але, тем не меньше, все отрымалось, и показ мы зладили.

Дэвид Боуи и песня супрать гомогенизации и глобализации сперед 30 годов у ремиксе, чи с уделом Трента Резнора. Не покидаем еще Полночной Америки, послухаем экспериментального гурту с Ванкувер у Канаде. Новая песня от Concrete Vehicles под заголовком «Текст Стоп». Песня у прачах темы Дэвида Боуи не супрать глобализации, а у якоїсь рефлексии над тем, как могли б жить. Например, у контексте вязковой дистанции.

Eleanor Moss у эфира Белорусского радио «Рация». А за ее уже соседней Карнвали гурт «Fletcher Fletcher». Отбылся релиз их чергового мини-альбома «On the Island We Call Home». Гурт взял свою назву от прозвища одного из основателей, Роана Флетчера. Але у назове Флетчеров двух. А это тому, что у полный период, когда гитарист Адам Сандерс проживал у родном доме Флетчеров, люди начали говорить, что не он, это еще один Флетчер. И таким чином хлопцы придумали, что гурт будет адлюстровывать это братерство. Але так само важно, что это было ушанование памяти батьки Роана Флетчера, который был первым и самым великим аматором творчести гурту. Вот такие семейные истории, а песня на сегодня с нового EP называется «Passenger».

0: сусветный хит тыдня.
1: Jonas Brothers выпустили новый сингл «Listen When Said», у яким вертаются до эма и альтернативного року, что моцно уплывал на их у початку карьеры. У песни сучасное поп-роковое гучание гурта сполучается с ностальгичной энергетикой их ранних записов. Особливое значение мае вертанне продюсера Джона Филдса. Релиз промеркованы до нового великого гастрольного этапу Jonas Brothers. Упершиню «Listen When Said» прогучала 20 жнивня у Madison Square Garden на открытии тура «Burning Up Tower All Over Again». Таким чином песня становится своеособливым мостом поміж ранней історією гурта і тим, як музики гучать сьогодні. Jonas Brothers – «Listen When Said».
0: Вибраная тобой песня може стать сусветным хитом тыдня на Радио Рація. Усе, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайти посылку «Сусветный хит»,

0: Несусветный хит тыдня.
1: Нестпенд открывает новый этап своей творчести синглом «Sober». Композиция начинается с атмосферных органных гуков, которые поступово растворяются в щільним хип-хоповом бите, а уразливая вокальная подача створяет контраст с хаотичной музычной основой. У песни 19-годовый рэпер разважает про то, как худко изменяется життё и насколько складано знайти у им стабильность. «Sober» выходит после альбома «Early Life Crisis» и фактично открывает наступную творчую главу Неспенда. Коли попередняя пластинка была присвечена тиску, тревожности и хаосу раннего сталення, новая песня показывает героя, який уже спробує асенсовать пережитые змены. Неспенд, «Sober» на хвалях Радио Рация.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти посылку «Сусветный хит», да проголосовать.
2: You see the type, right? Say one deep. Yeah, that's what makes me.

0: карціни музичного світу.
1: 25 жнівня во возрасте 80 годов померла американская співачка, автор песен и актриса Долли Партон. Одна из головных постатей у истории кантри-музыки. И она продала больше за 100 миллионов записов, отримала 11 Грэмми и створила тысячи песен, у тим ліку «I will always love you», якая позднее стала сусветным хитом в виконанні Уитни.

0: Вясна. Правабронча перадача на беларускім радыё Рацыя. Каментар.
1: З вами Ева Бардзілоўская. Жыццё на каробках. Выстава пад такой назвай адкрылася ў музеі Вольнай Беларусі, што ў Варшаве. Аднойчы, разважаючы, ці варта купляць стэлаж у здымную кватэру, бо я ж тут ненадоўга, я злавіла сябе на думцы, што жыву на каробках ўжо амаль 6 гадоў. І калі каробкі сталі часткай майго дому, пара пачаць хаця б маляваць на іх. Так апісвае сваю творчасць мастачка Ганна Мусалёва, з якой мы і пагаварылі.
0: Каментар.
2: Я заўважыла ў выставе «Жыццё на каробках», што ўсе творы з 2026 года. То бок гэта вельмі маладая, вось-вось, з пылу, з жару выстава.
3: Да, паследняя работа была дадзелана менш, чым месяц назад, а сама ідзея зарадзілась около полугода назад, поэтому, да, ад ідзеі да рэалізацыі 2 месяца примерно я её просто вношу ў галаве, і затем месяца 3-4 рэалізацыя всіх работ.
2: Пра тэхніку крышку паговорам, «Жыццё на каробках» і ўсе творы напісаныя на звычайных каробках. Ці гэта незвычайныя каробкі?
3: Абычныя, самыя первыя былі взяты з пад'езда маіх друзей і з майго дома аставшыся каробкі, і затем они закончыліся, і прыйшлось ўжо дакупаць новыя неіспорчаныя жызні.
2: Каробкі — гэта такой сімбал эміграцыі, эміграваўшых беларусаў з прычыны 2020 года. Ці магу запытаць, з чым была звязаная ваша эміграцыя?
3: Моя эміграцыя неожиданно хорошо совпало с тем, что я поступила в университет еще до всех событий 2020 года, и потом просто ни разу не возвращалась. Изначально я ехала поступать, поступила, отучилась в Европейском гуманитарном университете. Просто это по времени совпало с невозможностью вернуться.
2: И это связано так само с тем, что ЕГУ, признанный экстремистским формованием, застал.
3: В том числе.
2: Да, выставы перайдзем. Розныя творы ёсць, па-рознаму яны называюцца. І вось вы пачыналі сваю такую міні-экскурсію пра твор, які называецца «Сорам». Гэта адна з самых эмацыйна цяжкіх карцін, сказалі вы.
3: Да, стыд эмацыянальна адно з самых тяжёлых состояний, адна з самых тяжёлых карцін, потому што в это состояние я периодически погружаюсь и сейчас совершенно по разным поводам. Иногда, особенно в первый период, когда это всё непривычно, смотришь на то, как плохо другим людям, почему сдерживают их, почему сидят они, а не я. Мы же ничем существенно не отличаемся, мы разделяем одни и те же идеалы, но кому-то повезло больше, кому-то меньше. Почему они мертвы, а я жива? Мы же такие же одинаковые люди, просто оказались в разных местах. И этот стыд, токсичный стыд за события, которые от меня не зависят, за которые я не несу ответственности, несмотря на свою рациональность, может затягивать как болото, и из него очень сложно выбраться, очень сложно разрешить себе просто жить без сильной оглядки, просто жить, иногда радовать, иногда даже показывать то, что ты радуешься. Если задуматься логически от того, что ты полностью отрешешься от мира, погрузишься в страдания, никому легче не станет, а выйти в свет, наполнившись какой-то энергией, силой, наоборот, можно помочь не только себе, но и некоторым людям вокруг. Но эмоционально иногда очень сложно разрешить себе жить, когда люди вокруг не могут так же жить, как ты.
2: Еще одну працу я бы хотела огучить. Сполучение литр, кое ведомо кожному белорусу, БЧБ, и сполучение колеров.
3: В теме белорусской миграции очень сложно обойтись без символики. Собственно, без нее я в серии картин не обошлась, но она здесь представлена не в прямом виде, а в виде ассоциаций. Сначала в Беларуси было очень много флагов, потом я переехала в Вильнюс, их было очень много. Со временем они стали мельчать, их стало все меньше и меньше. И сейчас я не так часто замечаю сами флаги, но взгляд выцепляет уже любое сочетание красного и белого, и сразу возвращает эмоционально к разным состояниям. Но сердце каждый раз ненадолго останавливается. Это могут быть карандаши, разбросанные в определенных цветах, это могут быть конфеты на прилавке, это может быть одежда прохожего, это может быть аватарка в социальных сетях, где сочетаются красный и белый. Человек может не иметь понятия, что для меня значат эти цвета, но у меня сразу сердце замирает. И, собственно, эта картина как раз-таки связана с ассоциациями. Она не специальная, здесь нету флага, но здесь сочетание цветов. Человек, например, разложил красную скатерть на стол, и рядом оказалось кружево белое. Он просто набросил его поверх, и сердце на секунду остановилось. и куда-то отбросила его назад. Пришлось сесть и скорее чувствовать, а не думать. А затем все расправить, поставить сушки и дальше продолжить жить. Просто знаю, что, да, сердце, скорее всего, становится так еще не раз, но пойдет дальше.
2: Какие у вас планы на будущее? Как мы казали на початку нашей разговоры, эта выстава от идеи до реализации прошло не шмат часу, вельми хутка, так, бадзёра. Какие планы, может быть, на будущее? Ці это будет так само коробочное мастерство, ці это так само будет некие инструменты, символ, как коробка, выкористаны в новых працах?
3: Замечу, что да, от идеи до реализации прошло не так много времени, но на самом деле это все в основе своей чувства, которые копились уже вот как раз-таки с 2020 года лет 5, и просто сейчас, наверное, они не так сильны, немного спокойнее, больше времени прошло, и сейчас я уже могу к ним прикоснуться. Раньше это было бы слишком сложно. По поводу планов на будущее, это моя первая персональная выставка и моя первая проба пера именно как художник. Но мне бы хотелось продолжать. Сейчас я буду пытаться найти финансирование, какую-то поддержку, потому что сложно творить полностью на добровольной основе без какого-нибудь финансирования. У меня в голове уже есть несколько идей. Они не связаны с коробками. Возможно, эта тема для меня закрыта полностью. Возможно, когда-нибудь я к ней вернусь. Но сейчас те идеи, которые у меня есть в голове, не связаны с рисунком на коробках. Однако они есть.
1: Выстава «Життё на коробках» будет працаваць у музеі Вольнай Беларусі до 11 верасня. Ну а на этом я, Ева Бардзілоўская, с вами развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радіорацыя.
4: All human rights. Высокий вопрос жмогов стейсис висьемс.
5: Права человека для всех.
6: Все права людины для всех.
7: Усе права человека для всех.
0: Весна. Правоборонная передача на белорусском радио «Рация».

0: тут кладеться вовна. Ну, його гатонітко підчапляється.
1: Так, придеться.
0: Ногою треба крутити, ту вовну придеш. Тоді придеш ту цілу шпульку.
1: І тоді
0: береш ту тальку.
1: І мотати треба?
0: І мотаєш. А то прасниця. Это шпулька, это щирий, это шнюр, это коло.
1: Лапка.
0: Лапка, вон, да колка.
1: А это подкручивачка, ты уже еще была тут?
0: Ну, целая машина. Целая машина. Ну, его тут покрутить, во. Во. И тут вот тримаешь нитку, и вот сядишь, сядишь и пройдешь.
2: Час, бы нитка льняная продеться днями, месяцами и неупынно. Усё, что сёння тревожным здаецца, завтра стане малым успамінам. Так писала ведомая беларуская поэтесса Ларыса Геніюш. Мінаюць гады, у нябыты сыходзяць людзі, а разам з імі замаўкае спрадвечная беларуская мова ды традыцыі. Нітка нашага часу ўжо прадзе на новы лад, але ў сучасным свеце яшчэ захаваліся выспы, дзе час нібы запыніў сваю хаду. На хвалях беларускага радыо «Рація» штотыднёвая перадача з серыі «Спадляшча родам. Месцы». Падзеі, людзі. З вамі Анна Шайкоўская. Запрашаю сёння ў вёску Бабрыўнікі на Сакольшчыне на сустрэчу з яе жыхаркамі, спадарынямі Марыяй Кажухоўскай і Леанардай Трайголь. Заставайцеся з намі.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14, у Польши 13 годин. Минобороны РФ заявила про подрыхтовку массованных ударов по украинской энергетике. У Берастейской области у 2025 году выявили амаль у 5 разов больше выпадков шаленства, чем годом ранее. Белорусские канаистки завоевали золото чемпионата света. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с подей российско-украинской войны. Министерство обороны России официально заявило, что российское войско распочало подрыхтовку до нанесения массованных ударов по объектах энергетичной инфраструктуры Украины. У российском ведомстве стверджают, что эта идея не станут отказом на атаки по цивильной инфраструктуре и паливно-энергетичном комплексе России. Агентство Bloomberg ранее поведомляло, что Москва рыхтуется до значного узмацнения интенсивности удару по территории Украины, лишь что перамовы Кончаткова зайшли в тупик. Тем часом украинские СМИ поведомляют со посылкой на Сергея Бескресного, дарацу президента, что колькость реактивных шахедов, которые Россия запускает по Украине, за месяц резко выросла с 1500 до больше, чем 2500. У буйных городах Украины уже отчувается дефицит продуктов харчевания за нанесение российских ударов по продуктовых складах и харчовых предприемствах. До белорусских тем. Национальный диалог, концепция, якой притримливается белорусская демократичная супольность. У Координационной Ради с такой инициативой выступили представники самой буйной фракции «Латушки» и «Рух за свободу». Больш скептичные комментарии гучать звонку. Идея теоретично добрая, комментуя новины вокруг дискуссии политичный аналитик информационного агентства «Позерк» Александр Класковский. Але на практике она выглядит иначе.
3: Конечно, лепей за все счастье, поразуметься, домовиться, мирно и так далее. Але это, на мой погляд, на сегодняшний день идея утопичная. Лукашенко не с тех людей, которые гаджаются на такие компромиссы, особливо с теми, кто не мая реальной силы. По-перше, Лукашенко на сегодня покуль что не так притиская ситуация. По-другое, коли ситуация его притиснет, то он будет найперш домовляться с теми, кто мая сил.
2: Идея перамов у формате круглого стола час от часу ухудшить на мероприемствах Демсил, я представляю как шанец на захование суверенитету. С одного боку стола демократичные структуры, с другого улады, которые сегодня фактично контролируют Беларусь. А их посадить за перамовы немагчыма. Зауважая громадский деяч, керовник агентства евроатлантичного супрацовництва Валерий Ковалевский.
4: Сама по себе идея зрозумелая, але до сегодняшнего дня фактично здольность позиционных структур демократичного руху уплывать неким чином на ситуацию в Беларуси мощно снизилась. А это означает, что створать некие проблемы, си пропоновать некие расширения до проблем, у них не такая, якая может податься режиму у Менску достатково привабной, как бы стихи на такие соступки. Бо все ж таки мы говорим про политичный процесс.
2: У яким мают удельничать два равноправные баки. Гушить комментар об этой инициативе. Представники Демсил, что выступают за круглый стол, закликают долучиться до процессу структуры Евразвязу ды США. До інших тем. У 2025 году у Берастейской области отримано 88 становчих выников доследования у живел на шаленство. Это у 4,9 раза больше, чем годом ранее, коли было зафиксовано 18 выпадков. Такие звездки приводятся у листе Берастейского областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья. Документ у распоряжения редакции Еврорадио предоставила инициатива «Белпол». Как отзначается у документе, колькость потерпелых от контактов с живелами застается высокой. У 2025 году по антирабичную допомогу звернулося 2690 человек, что на 19,3% больше, чем у попереднем годе. З их 38 человек контактовали с живелами, у яких было подтверждено шаленство. У першем погоде 2026 года у Беларуси погоршилася эпизоотичная ситуация по шаленстве у Берастейского Балтійскай і Віцебскай областях, а таксама эпідэміялагічная сітуацыя ў Магілёўскай вобласці. І аб спорце. Беларускі дуэт Юліі Трушкінай і Інны Нядзелькінай стаў чэмпіёнам свету ў каноэ двойцы на дыстанцыі 200 метраў. Чэмпіянат свету па веславанні на байдарках і каноэ ў гэтыя дні праходзіць у польскім Познані. У фінальным заездзе беларускам спатрэбілася для пераадолення дыстанцыі 42,26 секунды. Яны апярэдзілі на 26 секунды прадстаўніц Узбекістана, а кітайскую пару на 39 секунды. Для Трушкінай і Нядзелькінай гэта ўжо трэці запар медаль чэмпіянату свету. У 2024 годзе яны таксама сталі чэмпіёнкамі свету на гэтай дыстанцыі, а ў 2025 заваявалі срэбра. Яшчэ адну ўзнагароду для Беларусі таксама прынесла Алена Наздрова, якая стала бронзавай прызёркай у каноэ-адзіночцы на дыстанцыі 500 метраў. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 22, плюс 24. Вецер паўднёвы слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Никита Павлова на рации.
1: Привитание. Я хочу начать с помилки. Есть одна песня Queen, которую я все життё называл неправильно. Докладнее, я называл ее так, как ее называли амаль все вокруг меня. Богемская рапсодия. По-ангельску эта назва звучит прикладно так. Bohemian Rhapsody. И с сегодняшнего дня я разумею, что назва этой песни перекладена помилково. Але не будем спешаться. По порядку. Музыка до меня, советского хлопчика, долетала нерегулярно, эпизодично, бессистемно. Тому сказать, коли я упершиню почув Queen, я зараз не могу. Але я докладно могу сказать, якую песню я упершиню здолел заиграть сам. Это была песня Another One Bites the Dust. Эта песня начинается с мощной басовой линии, и я весь час напевал эту линию. И в некий момент зрозумел, что я могу ее подобрать. До речи, я уже тогда ведал, что на нашем белорусском музычном сленгу подбирать песню называется «здымать песню». Я с гонором начал «здымать» эту песню, научился играть басовую линию, потом зрозумел, что в некий момент эта басовая линия дублюется гитарой, а потом началось то, что я тогда не в стане был одразу снять. Гитарная партия далее игралась вельми широкими гитарными аккордами, але у такой вельми короткой ритмицы. Зараз я покреслил такое гранье фанковым гранням. Я уже рассказывал вам тут, что в моей голове музыка разделялась на несколько плыней. Особно існавала авторская музыка к шталту бардовской музыки, особно існавала советская музыка, из яе вельми моцная плыня российскомовный рок. И особно в моей голове існавал заходний рок. И вось Queen одразу трапил туды, где у меня находились Deep Purple и Led Zeppelin. Але богемская рапсодия, так, на той момент богемская, была чимсьці зусім іншим. Одночі я трапив в гості до Андрея Віхрева. Ён грав на клавішах з моїм сябром Аркаша Юшиним. Мене зачарувала велика кількість речей. І то, що Андрей амаль мой сусід, і то, що він живе у висоці, і я ніколи не був там, і то, що у його просто у покої стоїть вялізний рояль, під яким валяється мотоцикл. Але самой істотною речью був плеер. Это был первый плеер, который я почув в своем жизни. И первая песня, которую я почув, была «Менавіта богемская рапсодия». Тут з'єдналося все. И невероятная якость гучания от фирмы Sony, и невероятная наближенность стереоэффекта, и невероятная песня, и невероятное выконание. Коротей, вы разумеете, я был просто оголомшен. После я слухал эту песню не ведаю кольки разов. И вот тут начинается история выправления помылки. Слово «рапсодия», примененное для рок-песни, взятое с классической музыки, интуитивно грело меня. И оно как бы вздымало рок-музыку до классической. Рапсодия – это нечто свободное, нечто складенное из разных музычных эпизодов без звычайной песневой формы. В этом не было никаких сомневов. Але вот богемская – это, напевно, нечто, что отбылося в Богемии. Я ведал, что есть богемский кришталь. Я читал «Скандал у Богемии» с Шерлоком Холмсом. Тому для меня слово «богемия» было цалком географичным. Менавіта там моя дитячая фантазия и размещала эту песню, эту историю. И вот, слухаючи песню сотни, махчима тысячи разов, я разумел только несколько слов. «Мама», «Галилео», «Скарамуш» и «Бисмилля». Хотя не, «Скарамуш» и «Бисмилля» я только зараз разумею. А тады я просто разумел, что это слово не из ангельской мовы. Это узор того, как дейничая музыка. Мы часто спочатку начинаем любить музыку, а уже потом спробуем ее зразуметь. А часом и наогул не разумеем. Памятайте, еще одна песня Queen «Мустафа», «Мустафа», «Ибрагим». Короче, в некий момент я наогул перестал разуметь, что там отбывается. Але музыка была бездокорная. И для меня Queen вельми хутко перетворилась в гурт, на яким я учился слухать музыку. Я был молодым гитаристом. И это значит, что слухать музыку для меня означало еще и спробовать зразуметь, а як это зроблено. И вот самое простое – это снятая басовая линия у песни «Another One Bites the Dust».

Паспрабую вернуться до Bohemian Rhapsody, бо сама гісторія гэтай песні не менш неверагодная, чым сама песня. Фредди Меркьюри прийшов з ідеєю, якая для того часу була амаль вар'яцкай. Шастихвілінная песня, без звичайнага припеву, з балядою, оперной часткой, тяжким роком и еще одним финалом. Уявляю себе 1975 год. Вы приходите до своей компании и кажете, мы хотим выпустить это как сингл. А вам отказывают. Хлопцы, вы серьезно? А кроме того, что я уже перелічив, песня была довольно складана технично для запису. Уже великие на той момент Queen працавали над ее несколько тыдняв. У разных частках ее было сделано 180 вокальных накладаний. Уявите, три человека, Фредди, Брайан и Роджер, записывают свои голосы знов и знов, как створить иллюзию целого оперного хору. И тогда не было компьютера и без конца и колькости стежек. Только 24 треки и все. И больше половы из них уже выкористано на то, как записать бубны, бас, гитару, рояль. И тому музыкам доводилось сводить записанные голосы в промежковые миксы, потом записывать их знов, потом еще раз сводить, потом еще раз записывать. У вынику выкористовывались уже восьмое поколение этой самой стушки. Брайан Мэй позднее узгадывал, что у некоторых местах стушка была настолько изношенная от перезаписов, что про зее можно было амаль глядеть на светло. Одна из самых складанных рок-песней в истории была створена в тот час, когда компьютера и махчимости натиснуть плюсик и отримать пропанову New Track просто не існавала. Яны зрабили гэтый монтаж руками, ножнями и клейкой стушкой. И вот тут у меня возникает нарешті гэтае питание. А про что это все? Мама, just kill the man. Кто гэты человек? Что такое Галилео? На во что тут Скоромуш? Что это за бисмилля? И вот тут мне здается, треба просто довериться ассоциациям самого Фредди Меркьюри. И он николи не дал такого тлумачения песни, после якого все б могли сказать, вось, теперь мы все зразумели. И, махчима, это вельми добро. Бо сам я шмат гадоў слухаў гэтую песню, не ведаючы, што яна азначае. І яна ўсё роўна была для мяне вельмі істотнай. Часамі музыка павінна працаваць раней за тлумачэнне.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: Газетные выразки из межвоенья. Знакомить Стась Дедерка.
1: Державный вандровный театр. Долучение Гомельщины до БССР. Спевы батрачек.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе газета «Народная справа» пишет про працу белорусского державного вандровного театру под кіраўніцтвам Глубка. Трупа обслужила городы Речицу, Гомель, Новобелицу, Добруш, Новозыбков и город Клинцы. У протягу месяца было поставлено 23 спектакли и 5 концертов. Спектакли были або дармовые, або платные станными билетами, в среднем от 15 до 50 копеек. Рабочих и селян было на спектаклях свыше 15 тысяч человек, причем рабочие всюду выказывали щирую подяку и добрые отзывы о постановках. Працу белорусской трупы у Гомельщине треба особливо горячо витать, бо ж Гомельщина все еще не долучена до БССР и остается неяк сбоку от агульно-белорусского культурного життя.
0: Белорусы у межвоенным друку.
1: И уже у наступным 1927 годе газета «Покліч», якая выдавалася у Коуне, пишет про долучение Гомельщины до Радовой Беларуси, то бок советской. У полове снежня минулого года сталося новое укрупнение Радовой Беларуси, почавшееся у концы 1920 года с 6 повета у Менской губернии Радовая Беларусь, узгадававши на гэтым невеликим обшары свой национальный актив, праз 3 гады здолела уже обслужить 22 поветы с Витебской и Могилевской губерниями уключно. Теперь улада Менску огорнула Гомельщину с 700 тысячами белорусского жиха. Таким чином, теперь у Радовой Беларуси налічваецца 5 мільёнаў 200 тысяч жыхароў.
0: Беларусь у Інтэрбельме.
1: Выданне «Беларуская школа ў Латвіі» ў 1933 годзе інфармуе пра збор фальклору. Запісы беларускіх песняў ад прыезджых заходняй Беларусі дзяўчат-батрачак, зробленыя мінулым летам на рыскім узмор'і грамадзянінам Сахаравым, які запісаў 10 песняў на разныя моманты гадавога кола. Гэтыя запісы з'яўляюцца першую спробу ўстанавіць кантакт з прыезджаючымі ў Латвію на сезонныя работы нашымі братамі и сестрами с заходней Беларуси.
2: А кто там иде?
0: Гартаем архивную прессу со Стасем Дедерком.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Философия Маланки. Белорусская песня у Латвии. Лёс войсковых поселков.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе віленский сатирический часопіс «Маланка» приводит приклады философии у приказках. Лепей з разумным згубить, чем с дурнем знайсти, каже сусед Петрук, а сусед Янок отказывая. З разумным николи не згубишь, а с дурнем николи не знойдешь.
0: Белорусы у межвоенным друку.
1: Газета «На чужине» у 1920 годе писала про войсковые поселки у Беларуси. У часе Великой войны, то бок Першая Сусветная, вся Беларусь, про середину якой як раз проходил немецко-российский фронт, покрылась целым радом войсковых поселков. С одного боку российских, а с другого боку немецких. Гэтые поселки, кипевшие 3 года тому назад бурным войсковым житем, теперь казусим обязлюдили и потроху развали.
0: Беларусь у Интербельме.
1: Белорусская школа у Латвии в 1933 году пишет про белорусскую песню. За апошние 10 год она у разных краинах, у тым ліку и у нас у Латвии, все больше завоевывая до себе увагу громадства. Белорусские хоры корыстаются неизменным поспехом. Белорусских солистов мы чуем не только на концертах, але день-а-де уже и по радио, и про грамофонную пластинку. Наша белорусская молодь и наставництво все мацнее и глыбей починая вывучать родную песню, больш сур'ёзна да яе падходзіць і больш старанна падрыхтоўвацца да працы над ёй. Мы маем ужо слухачоў у кансерваторыях, вучняў у музычных школах і выхаванцаў у розных педагагічных установах, якія створаць нам новыя кадры спевакоў, музыкантаў, рэгентаў і гарманізатараў нашай песні.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

подростковом пальто. Мы шалопутными были мальцами, но под лицами не был никто. Где вы учились?

свой лес у кожного и дом. Наш родовод иде с болота, и скон мы знойдем под корчом. Шимливо мне стискаю груди, наказ батьковский жабой стань. Поспей пожить, бо злы дни люди уже осушают нашу твань. Самоходи залетают комарки в рот, что еще мне потребно в житті. Только у бурбалках сонных лагодных болот насамрэч можно счастье знайсти. Мне все с маленства тут знаёмо, и лашить в ухо гуком плясь. Тому я все житё свядома шукаю в водоёме грась. Одна маленечкая скруха собе уявить и подвиг вы. Сестра стречная рапуха живе на лузе без дрыгвы. И мяне спокушал журавель бармот, ён у выры лятить кожный год. Запрашал не одной часа

шибы грыхотали. Почулася ля брамы коротенькое мяу. Мы выбегли сестрою,

без лапок плакал кот. Пушистый рыжик, пыжик, пранный раблинок рад. А до батьковской хаты без лап приполз назад. Малым я был обманут.

дорогой. Бусло кружило восемь, рабины пел костер, а дома коляганка, молкливо кот помер. В заморских ресторанах шикуя блазнота, а я любить айчину вучуся у кота. А я любить айчину вучуся у кота. А я

0: Собака, конь, кот, ранее жаба и крат. Можно сказать, что главных героев живельного света, с которыми приходит нам найчаще спотыкаться, маем уже за собою. Але тут короткая пауза, бо пришел час на свинью.
1: Владимир Гайдук. Пьяная свинья. Свинья от хмелю удосталь, но зворячела просто. Ах, ты брудная корыта, за тебе завжды не сыта. Каб не бачила ты дна, за тебе завжды одна. Только ты у тым виновата, коли хляю уминають сваты. Под ногами ты мне вечно пощапать тебе у печку. Лепш не ты, будет другое, твои раны все загоить. Шмат пякучих слов сказала, похисталася и упала. Корыта ведала свинью, то ей не упершиню. Так до раницы у корыте спала, дрыхла, лепш кажите. Раницой продрала в очи, так было уже не однойчи. У севете лепшая корыта, лыч пробач ты мой немыты. Ты целуя три разы, я б тебе за образы. Мужа, ведаешь, где просто хмель расте удосталь? Як мне тяжко, слову вер, хмель небес и не аер. И под вечер, як вядома, принесли свинью до дому. Так по-простому сценары долгий час живут на.

0: Пакуль што, засяродзіліся мы на жывёле хатняй, або з хатай як такой звязанай, а дык трэба таксама аддаць годнае месца звярам, якія іх спатыкаем толькі падчас экзатычных экскурсій ці то ў зоапарку. А калі пачынаць, то пачынаць трэба з высаты. Толькі верш ці не будзе надта чалавечы. А і пєшня тепер уже у оригінальному виконанні Владимира Висоцького. Так само.
1: Олег Старинчик, як судили жирафу. Ти оглубля, жертка, жир і незручний пасажир. Усяк говорить на жирафу. Кран підйомний, дать їй штрафу. Что ты долго я зробила, головою солнца сбила. Солнце упало на луну, и теперь нам не до сну. За тебе мы, мисс Шлагбаум, отримали полна травм. Лепш лежала на земле, мы б тебе нейк обошли. Тонким голосом жирафа. Ни за что даете штрафу, языком говорить злым. Не повинна я ни в чем, не сносить мне головы. Пошли разом до совы. До совы пришли судиться. Як усім собе не спится, и она выносит шали. Кажа, шали показали, вышло непоразумение. Солнце редкое затьмение, хоть и рост твой метров сто, штраф давать нема за что. Усю на гэтым не повинна, ты пробач усіх, жардзіна. Солнце вышло и зазяло, як раней нам добра стало. Поважаюць усе жирафу, не даюць ей болей штрафу. От чаго ж яна сумуе, калі крыўдных слоў не чуе.
2: В жёлтой жаркой Африке, в центральной её части, как-то вдруг вне графика случилось несчастье. Слон сказал, не разобрав, видно быть потопу. В общем так, один жираф влюбился в антилопу. Поднялся галдёж и лай, только старый попугай громко крикнул из ветвей: жираф большой, ему видней. Что же, что рога у ней, кричал жираф любовно. Нынче в нашей фауне равны все поголовно. Если вся моя родня будет ей не рада, не пеняйте на меня, я уйду из стада. Поднялся галдеж и лай, только старый попугай громко крикнул из ветвей: жираф большой, ему видней. Папе антилоп ему, зачем такого сына? Все равно, что в лоб ему, что по лбу, все едино. И жирафа взять брющит, видали остолопа. И ушла к бизонам жить жирафом антилопа. Поднялся галдеж и лай, только старый попугай громко крикнул из ветвей: жираф большой, ему видней. В желтой жаркой Африке не видать идиллии, льют жираф жирафихой слезы крокодильи. Только горю не помочь, нет теперь закона у жирафа.

Владимир Короткевич. Як размовляют звери и птушки. Закаханы у життё и в кожную мушку. Я иду каля хат и росных садов. И со мной размовляют звери и птушки на десятках и тысячах розных мов. У волосы мои вишни свой снег завеяли, мне на вуха шепчуть обшаренью. Мовляв, кого любиш, того завжди зразумієш, у якой бы скури он не ходил. Голуби у ліловых и синих барвах, на меня не поглядевшим буркочуть так. Просто варвар, варвар, страшенный варвар. Крыл не мая, а крочить, крочить дивак. Певень палкой подбиты, скача коник, и с дивленным куром, як зрынутый бог, утрапьона кричить от боли и гонору. Не попал, не попал, мимо ног, мимо ног. Коли ж ночь поплыве над землею милою, размовляю две жабы лясунной раки. Кума, кума, что ты вечерать варила? Борщ, борщ, бураки, бураки-ки-ки. Я, напевно, так само сдаюся им зверам, и они разважают у засени трав. Вось иде двухногая птушка без перьяв, семь медведь, что шубу ломбард заклав.

0: проснулся, Кали проснулся, Кали проснулся. А ты трумай.
1: Радио Рация.
2: Первая белорусская незалежная FM-станция.
3: 19 година у Беларуси, 18 у Польши. Война в Украине, инфографика российских ударов по цивильных складах. Липинский рост цен на нехарчовые товары в Беларуси выявился рекордным. Зявился новый твиттер. У студии с новинами Стась Дедерка. 1649 день войны. Подобно, что Беларусь протягивает допомагать России с атаками дронов шахедов по Украине. Зараз российские дроны могут выкористовывать белорусские мобильные сетки. Про это пишет агенция Униан. Сотни реактивных шахедов, которые летят на Киев, проходят практически одним маршрутом. Максимально долго тримаются вздовж межи с Беларусью. На думку эксперта, установленные на дронах модемы чапляются за базовые станции белорусских мобильных операторов и таким чином нам подтримливают совесть. Сегодня российские оккупанты протягивают атаковать Киев реактивными дронами. Тем часом появилась инфографика, которая показывает, сколько часу Россия беспокарана била по цивильных складах Украины, когда та не отказывала. Материал опубликовал блогерский проект War Translated, который ставит своей метой архивование войны в Украине. Графика показывает, что Россия больше за 3 года систематично била по цивильных складах, терминалах и сортовальных центрах Украины, але только в липне бягучи году подобные объекты у России впершиню стали регулярными метами украинских ударов. Россия пошла бить по цивильной логистике Украины практически с первых дней полномасштабной войны. Первый отзначенный у графика удар по складе эпицентра у Чернигове 28 лютого 2022. Уже у соковику были Бучи и Мариуполь. За наступные годы у списке регулярно заявляются склады и гандлевые центры эпицентра, отделение терминалы новой пошты, сортовальные центры, склады и логистичные узлы. Удары по цивильной логистике в Украине были не одинковыми эпизодами, а систематичной практикой на протягу всей войны. Минск-Брюссель. Народное антикризисное управление пропоновало Евразвязу и Польщу ввести асиметричные санкции супроть режима Лукашенко за признание небыто экстремистскими шерегу европейских медиа. Керовник Народного антикризисного управления Павел Латушко звернулся с гэтым до Европейской службы внешних дзеянняў и Министерства замежных справ Польщи. Пропоновуется ввести санкции, включающие заборону на уезд и развязу замороживания активов супроть ключевых виноватых у информационной агрессии. Такими названы Держагенция Белта и пропагандисты, судьи да и керавництва Министерства информации. У накерованных материалах отзначено, что Евразвяз не вводил новые санкции за порушение права человека в Беларуси с соковика минулого года. Экономика в Беларуси. Рост цен на нехарчовые товары у липня выявился рекордным за апошние 4 года. Про это свидетельствует проведенный выданием «Позерк» анализ известок Белстату. Цены на эту группу товаров увеличились за месяц на 0,81%. Выше этот показчик был у жнивня 2022 года – 0,85%. 10 липня бягучего года урад скратил список товаров, цены на которые подконтрольная держава. Яким будзе верасень? Паводле синоптыкаў, першы месяц восені парадуе беларусаў цяплом і плаўным пераходам ад летняй спёкі да восеньскай прахалоды, а метэаралагічнае лета застанецца ў краіне яшчэ на 1,5-2 тыдні. Верасень выйдзе на 1-2 градусы цяплейшым за кліматычную норму. Узровень ападкаў абяцае быць у межах нормы. Навальніцы пры гэтым стануць рэдкасцю, не больш за 2 дні за месяц. Ранішняя вячэрняя прахалода стане ўсё больш адчувальнай, а бліжэй да канца месяца на полночи и полночном усходе краины уже магчимые первые ночные заморозки. Новый твиттер. Былый юрист компании Twitter Стивен Коутс запустил в тестовом режиме новую социальную сетку Twitter Now. Стартап пропонует принципово новую модель модерации контенту, где замест централизованных алгоритмов узровень непожаданного або несоправданного материалу у своей стушцы вызначают сами корыстальники. Засновальники проекта заявляют про вертание ведомого символя с отсетки и пропонуют корыстальникам отмовиться от сувязи с платформой Илона Маска. Цитата. «Забудьтеся про ваш экс, птушка вернулась», написал Коутс. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
1: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
3: Завтра, понедельник, 31 жнюня, на белорусско-польском помежье переменливая облачность, зранку слабый туман, у день махчимый короткочасовый дождь, навальница, ветер порывами 14 метров за секунду, температура по ветру ночи плюс 15-17, у день 26-28 выше за ноль.
1: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
4: Что-то не так!
5: Тости не так. Огляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
6: Вітаем, здаецца, у гэтым свеце канчаткова нешта пайшло не так. Талібы, якія забараняюць жанчынам вучыцца, працаваць і нават спяваць, ездзяць па беларускіх прадпрыемствах, дэгустуюць прадукцыю, а беларускіх музыкаў тым часам запісваюць у экстрэмісты. Школьнікаў 1 верасня будуць вучыць думаць цытатамі самі ведаеце каго і пісаць пасланні ў будучыню, якія на ўсялякі выпадак трэба здаць настаўніку, а самі школы за гароджамі, камерамі, электроннымі ключамі і даглядамі дзяцей усё больш нагадваюць рэжымныя аб'екты. І ўсё гэта, вядома, называецца супрацоўніцтвам, адукацыяй і бяспекай. Што яшчэ было не так на гэтым тыдні ў новым выпуску праграмы «Штосьці не так»?

0: Паводле плану урока вучням пропановывается 1 вересня поудельничать у проекте «Капсула часу», у межах якого навученцам необходимо подумать и записать послание самому себе, то бок чего б хотели досягнуть у навучальном годе альбо праз некалькі год. Причем паперку с жаданням треба обовязково подписать и отдать наставнику, а не забрать себе. Так и уявляется, як у «Капсулу часу» вучень кладет цидулку: «Я хотел поступить у Польщу, але капсулу знайшов классный керавник». Ну и вишенька на торте – информационные материалы для конструирования урока, где особный раздел присвечен державной подтримке. И вот там аккурат сгадывается размеркование. Мовляв, в Украине заховывается система размеркования и гарантованное предоставление первого працовного места. Гарантованное первое працовное место – это когда после университета головное питание – не где найти працу, а чи можно было б меня размерковать крыху ближе до дому. У вынику у весь гэты урок праведы выглядае як гатовы набор правильных цитат, думак и установок, где вучню застаецца только прослухаць, записать и выканаць.
1: Что-то не так! Агляд грамадска-палітычных навін. Что на сямідзёнцы было не так? От понеделка до недели.
0: Чаму маці у Российской Федерации отправляюць своих сынов на войну без асаблівых ваганняў? Чаму мэр российского Сочи віншуе батьков загинулого жаўнера с гибелю сына? И какие выники от отправки неехлых аграриев у силы спецоперации в Беларуси? Про гэта и інша журналистка Лариса Шчыракова у размове с Миколом Бенько.
2: Вітання, Лариса.
3: Вітаю.
2: В эфире передача «Штось не так», и мы в ближайшие хвилины поговорим про темы, которые хвалюють, я думаю, многих людей. Так, Россия. Такая цікава информация, опубликованная нашей Нивой. Мэр Сочи повиншовал батьков с гибелью сына на войне. То есть, вручающий им некую вознагороду за загиблого российского оккупанта, он им сказал: «От души віншую, за сына вам великий дякую». Як вам віншування?
3: Это, конечно, безобразие. То, что творится зараз в России, я с удовольствием поразважаю над этим, потому что Россия просто звар'яцела, что называется. И то, что там робится, особливо у сиротку официоза, это просто, ну, я не веду, навод, як это...
2: Это глупость и цинизм, что это такое? Як можно повиншувать с гибелью? Там, не знаю, сына.
3: Ну так, еще было так само на 9 мая, так само шла женщина у колонии, и журналистка так само, и она сказала, что сын загинул, и, ну, она так само ее повиншовала, что-то такое.
2: Ну и та, я помню, кобета не сильно так удивилась этому виншиванию. Насколько я помню, она не сильно так вот образилась.
3: Когда глядеть на этот нарратив пропагандистский, это же герои, это люди, которые отдают, ахвяруют своим життем, змагаючись с сучасным нацизмом, да, украинского разливу. И таким чином, ну, и с этим связана вот такая, то есть отбывается героизация этой войны, героизация этих людей. Хотя мы все ведаем, что там отбывается, мы все ведаем про обнуление, мы все ведаем про коррупцию, мы все ведаем про тотальный крадеж всего. Мы все это цудовно ведаем, насколько брудно все это там уладковано, какое просто безладие, який там гадюшник у сучасным российским этим войску. Просто это ж, ну, весь час опубличивается.
2: Так они же сами опубличиваются. Да. Постоянные военкоры, российские блогеры пишут прямым текстом про эти проблемы системные.
3: Мы все это читаем, и сами бойцы записывают, что их, за них вымогают гроши, что их обнуляют. Что они даже не бачат эти велизарные заробки, которыми их завабили у эту еблую справу, потому что из них просто купи это, купи то. Вось. И мы все это ведаем. С одного боку мы все это ведаем, с другого боку пропагандистский нарратив, что они там змагаются с нацизмом, и яны герои. И я думаю, что просто из гэтым вось выникает как бы віншаванне, что да, человек загинул, но это же як-то у Высоцкого, да, не от водки и не от простуд, что называется, и он же загинул за правую справу, за змагання супраць нацизма. Я думаю, что просто да, некая такая, человек не володая добромовой, конечно, тут справа не идея про віншаванне, да, в том смысле, что он подяковал им за то, что они выгадывали героя.
2: Ляпнул, короче.
3: Да, я просто ляпнула, да, як та журналістка.
2: Окей, але все ж таки є інший бок медаля. Гэта материнское пачуцці да дітей. Я думаю, що гэта такая вечная категорія, мне здається, так, ну, колькі чалавецтва уміє писать, стільки в текстах постоянно про материнскую любов пишется, да, это одна из основных центральных тем в угле человеческой цивилизации, незалежно там, это Папуа-Новая Гвинея, африканские краины, Европа, то есть мать любит по факту своего детенка, также на вот живёлы любят своих детей. То есть, а где материнская любовь вот у этой ситуации? То есть, почему российские матери ведут себя неким дивным чином? То есть, отправляют на бойню своих детей, там, кажут, что у меня их трое, например, один загинет, двое застанется, там, еще одного отправлю. Ну, то есть, эти гуляют по интернету, вот эти выказывания. То есть, где материнская любовь у этой истории?
3: Ну, знову-таки, треба глядеть на контекст, а контекст такий, что платят гроши за это, что есть выплаты такие одразу, есть заробки, то есть и для когости это способ заработать. Mm-hmm. То есть, ну, это огучивается, да, что такие подъемные платят, что это ж можно всю ипотеку эту нашу закрыть. Для людей, которые не могли никаким чином заработать и раптом махчимость худко, по-худкому зарубить столько бабла шаленого такого.
2: Еще
3: да?
2: Героем стать.
3: Еще героем стать. То это может быть так само мотивация, как отправить и отправить свого сына чи мужа на війну. А проч того, знов-таки, промитає мозги, коли чоловік весь час глядить телевізор, а там вельми шмат пропаганди, коли чоловік глядить, як зелі сиділа у колонії, до речі, я зрозуміла, що за гэты час, як тільки почалася війна там, каб подмацувати гэты наратив, тому що молодіони то не ведають нікакого ні Гітлера, ні Сталіна, ні ну, кепська школьна адукація, не ведають, ну, що таке нацизм, і каб подмацувати гэты наратив пропагандистський про нацист то в Україні, вони зняли ще прям десятки, сотні, мабуть, фільмів про Другу світову з сучасними акторами, каб все ж таки показати, за що вони там воюють, да? Що вони протягують справу дядов, які воювали з німецьким фашизмом, тепер вони воюють з українським фашизмом, за промитые мозги. Гэта підтримка, це фінансовий контекст. І третє, гэта боязнь протесту, боязнь выказать незгоду с линией партии и просто страх перед репрессиями. Mm-hmm. Ну, вот я бачу тут три такие компоненты.
2: Для белорусских так само новин переходим. И они трошки, мне кажется, больше забавные и легкие в этом плане. Хотя связанные так само с военщиной. Сами ведаете, кто отсправоздачивался про то, как вот его инициатива была реализована, что я имею на увазе, это отправка неглых аграриев у сілі спеціальних операцій на перевиховання.
3: З одного боку, гэта Лукашенко, ён барін, ён цар, да, а ми пригонныя. Тобто ён успрымае Беларусь як свою вотчину і людей як пригонних. От що хочу, то роблю. Хочу там нерадивих работников рекрутую.
2: На 25 год.
3: Забрею солдати, примушу їх окопорити, там, примушу їх то робити. На то бок просто от ставлення до людей, як до холопів, як до, ну, все, пригонне право, там, яке там третє видання пригонного права відбулося. Що хочу, то ворочу. Ось. І це ж якби нічого дивного і нічого нового, бо гэту практику він, бо гэта він робить увесь час. Увесь час. Такое просто неповага до людей, до чоловічої годності. До человеческих прав. Какие у тебя права? Да никаких у тебя прав нема. Что хочу, то роблю. Это вот про это, про то, что у людей там нема никаких прав громадянских, там, политичных просто. И они находятся целиком во владе диктатора. Это с одного бока, с другого бока они не сопротивляются. На жаль.
2: Ну і такі у нас сили спецоперації.
3: Ну так, я розмовляю з людьми, які доволі часто, які служили в белорусском войску, и они кажут, что оно, конечно, не боездольное. Что белорусское, что все это понты и показуха, что на самом деле белорусское войско, оно не вытримает реальной войны. Ну все это просто Лукашенко понты колотить.
2: А я умею.
3: Да.
2: Добре.
3: Ну, ти можеш, коли використовувати такі коштовні кадри аграріїв, які зловживають горілки там чи що, і не виконують свої професійні обов'язки, ну, Я не ведаю, что это... Я не думаю, что это вельми добрые кадры для белорусского войска.
2: Добрая. Это была передача «Штось не так». Гостем была журналистка Лариса Широкова.
0: Журналистка Лариса Широкова у размове с Миколом Бенько поразважала на некоторые резонансные темы тыдня.
1: Что-то не так! Огляд громадско-политичных новин. Что на семидемце было не так? От понеделка до недели.
0: У школу теперь не потрапить ни водный злочинец и ни водный ненадейный элемент. Про это поклопотится департамент аховы. Начальник департамента Александр Шапялёв расповёл про меры, якія дозволяць вучням отчувать себе под надейной обороной под час занятков. Але калі шчыра, хутчэй будешь отчувать себе неким злочинцем.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень прыжылі, дзякуем Богу.
1: Што-то не так.
2: Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі па замежжы.
1: Што-то не так.
3: Валюту лопата и грабе, кто понавешал повсюль БЧБ, кто нашим гражданам каждый день в рот.

0: А то я не мог уже вернуться, когда помер, этого трактора разъехал. Ну, любил пить, любил. Тяжко было, тяжко. Лёдко от того, что файный был, для человек дурная. А там зашла так само. И ни коровки, ни яров. И кажу, где твоя корова? А там ходят. Кажу, где они ходят? Так вот чужие ходили они его на поле. Кобыла была черная и жеребьем. Але на жабромщина, убрание кости на той шлюб. Позычку одного там, этого, что мщи гандлявали. Та потом приехали по Василю, ще его мщи на завтра, чи на завтра. И то жеребя забрали и повезли, что я там знал, за что они забрали. И он сказал, я взял это гроши, то гарнитур купил там, и кости парача купил, то трохи на такое приянче закололи. Зачем там, ну, поле, то и чего там было, 7 гектары. А что они? Никто там не было, ни вола, ни восла. А потом же мы подобрались, то уже свиней дали, брат дал, то уже годовали свинья, и корову с телем дали, челушка такая была, челилась, это с телем дали. То уже потом корову нагодовали, и позже уже, как брат помер, то что юно то был, ну, то еще уже один юно стал, остался старейший, то еще было трое поросят. Уже не хотел доглядать, так сказал, приедьте, эти поросята забери, то я приехала. А он так же не ехал мой, только я одна приехала фурой и забрала. Я, как пришла, то тут работы мела, как вернулась на поле, то приду с поля, чеснопы ставлю, чи чуки. Ну, так же люди коровы доят, а я что на поле бывала. Во, как пришла стуль, какая работа была у меня. И всемко поле тут имела 6 гектарей, и лонка, как за соколкой, и треба было ехать и на лонку, и треба часом заплатить, але никто не хотел грошей, але треба дробить, было шесть. О, я попоробила. Як спомнюся.
1: А у вас дітей
0: були? Ні, не просто, що не було, то нема при ком проживати. Татарів тільки як одної, але що, в Яровлянях татара є. Ну, я то в вагоніках, але вже в вагоніках мало сталося. А є, і разом і танцювали, і на забави ходили. Не було там жодного ніця. Мілька Манова, гетіє, от, і ходив, от, і один, і другий. Ще я дитя до Марісі, та я носила кусті сукенку шити. Помню, то ще хотів, от, і татари мене підвезти. Кажу, от, чапіся, а не пойду, я ще під вечорок би. Не таке, ти, що річку землю робить. Тераз ще в Білостоку живуть, а не там, а хата є тут, я вже тако, навіть файне загороджена, я воля, то ж там була в вагоніках, такі файні плати, і вже хату б поправляли, то може вже поправляють, не відаю би, буду чого там, на ферії собі приїжджали, бо там вже ойчець помер, але ще жінка живе, ну і діти там вже є, ну і поле мають, та тут і Бобруницькі воробіч, це поле. Татару там и никто не откидывал, терес в вагониках, над. И кто вот там и в Бобруниках часом, только вот так, то это Олька Полянина позже приходил. И кто в Погантка ховали, то был, сдается. Вичка ховали его, этого, Барано, теж был. Там Стася ховали его, Ступакового, то теж был. То так там и не откидали так татарами, там не сварились, не бились. У нас-то не, у нас вообще одинаковые, есть, нема никого. А в Сухиничах-то теж там есть и русских, и польских. В Абикух теж есть русские. А тут его есть на самогруди этой. И цементаж есть вот там, вот. Православные, или что мы говорим русские, или там православные, но а что они? Православные теж, что они, а Бога теж то самое верят, как мы. Только одно кепско, что не разом свято святкуют. О, а так всенько они и тоже так само молятся. И то, что дуже и молятся, что как мы, как наш ксёнц. Да, так же слабее выглядали, или вот так же справляли теж, и так само, и на свято теж. Такие булки пекли. А зараз то вже булку не пекуть, тільки там пончиків наробить на свято. Яйка малювала ще свічкою трохи робила, вже такі його цатки. Як свічка дві капні, то ось, не береть цього цибульник. Та були робенькі яйка. А то кедишті галокали, а зараз вже не галокають. Кедишті галокали, то яйка дали, кілбасу дадуть, а яйка ксирює там в склепі. Був кедишті склеп у нас отут. Та яйка продадуть, віно накуплять і тоді п'ють собі. А як була на уснару? Та мінковчані приходили, нагалокають яйок і кілбасу, там, як то, що має, то дає, канапельки співали. Це зараз сидять вовсенькі, як мішки у хаті.
2: Вёска, мусить, 32 хати є усіх разом з колоністами з усіми. Колоністи, я говорю, що гети, наші я гето, ти наші, я тако розбудований на колонії. Тут не приїжджають, тут немає туристів.

Дякую, что вы провели эту годину разом со мной у Indamix. Надеюсь, этот сет помог вам оторваться от повседневности и увойти в ночный музыкальный настрой. Где бы вы ни были, дома, у дороги, чи на вечерине. Дякую за супольное подорожжа. Почуемся в наступную субботу о 21:00 DJ Ricky Pakol.

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу!